0: The Sound Like Dracula, это Тейм Импала и Дженни. Невероятный трек и невероятно атмосферный клип на него. Если не видел, обязательно зацени. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Это Weekend и Daft Punk, и хит на все времена и для всех поколений меломанов. I Feel It Coming на подходе. Прежде будем слушать проект The Second Voice с мегапопулярной вещицей Let Me Be. А вот еще раньше с нами парень, который в прошлом году сам выпустил дебютный альбом, сгонял в тур и громко заявил о себе уже как сольный исполнитель. Дамиана Дэвид и красивейшие стали Next Summer совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Лучший старт. Хюжель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мисмо, hello, this is up, where are you? Прямо сейчас, кроме сольной деятельности, Мисмо еще является участником музыкального трио Tasty or Not, вкусно или нет. Ну, с их творчеством еще надо ознакомиться. А касаемо этого трека, точно и однозначно вкусно. Да, у нас далее больше когда побольше музыки. Келвин Харрис и Джесси Satisfy, Оливия Адамс Fool Me Once, а также Леони Каллум Скотт Stay впереди. Ну и напомню, что у Европа Плюс появилось новое классное приложение Radio Hub. Оно, естественно, абсолютно бесплатное. Скачивай его и наслаждайся прямой трансляцией студии, качественным звуком и работой в фоновом режиме.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса мы объединим самую актуальную и самую разнообразную музыку и получим вкуснейший коктейль из суперхитов. Зовут меня Андрей Каяс. В лаве несколько тизеров. Прийти до Бауса с темой Magnetic. Чуть раньше послушаем группу «Градусы» с историей «На ресницах». А еще с нами Тедди Свим с суперхитом «Мистер Know It All». Также в эти 30 на Европе Плюс встречает 21 Pilots, Дуа Липу и многих других. Продвигаемся.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: 2024-м норвежские парни из группы The Bouser выпустили дебютный альбом Ум and Doom, что в переводе с их родного языка «молодые и глупые». Да, но в 2026-м они все еще молоды и теперь уже явно умны, так как написали суперхит «Magnetic», который действительно выстрелил и покорил множество меломанов. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix, Vice, Wait, Alibi, Blue. Все это на подходе. А вот раньше всех будем слушать парней, чей старт карьеры вышел, конечно, феноменальным. Дебютный сингл и сразу множество чартов и топ-10 мирового Шазама. Темпер Сити, Self Aware, совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мэллоу и Portugal The Man Phoenix. Прямо сейчас шикарная коллаба топ-артистов. Каждый привнес что-то свое, что-то уникальное. И вот не знаю, справились ли бы они так же хорошо по отдельности, да? Но вот кто точно справляется на отлично сам, отдельно от всех, так это Тимур Бодров, который сольно с 7 до 10 утра по Москве будет всю нашу необъятную в летнем У здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, гороскопы и многое-многое другое будет ждать тебя. Обязательно подключайся. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, Imagine Dragons Bones, а также Zayn Die For Me впереди на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: компании на ближайшие полчаса тебя составят топовые хитмейкеры. И чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. С нами Хюжель, Email Angel и Ultranade с вещицей Moving to the Sun. Прежде здесь появится Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрч с этим Shades of Blue. Чуть ранее с нами Эбен с суперхитом Hollow. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Рики Мартина, Savage Garden и многих-многих других. Будь рядом.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: Хьюжель, Email Angel и Ultranate с темой Moving to the Sun. Вот мы тут все воспеваем Хьюжеля, да, что успех трека его заслуга, но что бы было без вокала Ultranate, а? Ой, не знаю. Она, кстати, настолько крута, что Billboard поставил ее на 12 место в списке самых успешных танцевальных артистов всех времен. Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ава и летняя новинка Meet Me in the Dark на подходе. Прежде, ненадолго окунемся в 2020-й. Вспомним шикарную вещицу от Сэма Смита Diamonds. А вот еще чуть раньше ловили самый настоящий бриллиант Diamond из мира инди-поп-рока. Доминик Файк, Baby Joel также впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас останавливаться на треках отгремевших не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. Тем более, следующая подборка равнодушным оставить тебя точно не сможет, поверь мне. На подходе группа Эми Шельстемой на Малиновой Луне. Прежде лови Феликса Йена и Рэй Далтона с вещицей Call It Love, а также Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream. Ну и напомню, что слушать нас можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса, ровно столько мы будем ловить суперхиты здесь, на Европе Плюс. Всех звездных исполнителей не перечислить. Лучше оставайся и послушай каждого сам. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого ждать. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». No, не пропусти «Медузу» и Генрика Мамайла с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше послушаем BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти клан «Карусель», «Сомбра» и многих-многих других. А в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 6:00.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: И что приятно, Мартин Гаррикс, наш парень, настоящий тимуровец, помогает бабушкам. Ну как бабушкам? Какая Мадонна бабуля? Девушка в самом расцвете сил. Короче, трек Bizarre, только что на Европлюс. Трек, который записали вместе Мадонна и Мартин Гаррикс. Песня с альбома королевы попа Confessions 2. Кстати, еще одна девушка, которая отметилась на пластинке новой Мадонны, будет с нами далее. Сабрина Карпентер. Послушаем ее главный хит «Эспрессо». Также приготовил для вас, по-моему, один из лучших хитов всех времен и некоторых народов. Будет «Crazy» от Нарлс Баркли.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: По-моему, это лучшее, что случилось с современной хаус-сценой за последнее время. Дуэт Another. Another, парни, которые превратили танцевальную музыку в живое искусство с невероятным грувом. Да, Another и музыка с элементами фанка, диско и соула более чем достойна вашего внимания. Только что их мега-хит Talk to You. Ну и давайте также солнечно продолжим. На очереди летний подгон у диджея Годжи и Джейсона Деруло, Мичика, до этого на Европе Плюс блокбастер Бруно Марса I Just Might.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Да поможет нам Бог.
2: Мистический хоррор.
4: Ты сдохнешь к рассвету!
2: Зловещие мертвецы пекла.
5: Прошу, откройте дверь.
2: Зло возвращается к корням. Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет, остаток 1 марта 2028 года.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: просто его предложение сгонять какие-нибудь красивые, прекрасные места в предстоящие выходные. Это может быть все что угодно, ребята. Можно даже и в парк на пикник отправиться. Ну а в крайнем случае закрыть глаза и ментально перенестись туда, где вы чувствуете себя счастливыми. Beautiful Places, Тиесто и Бриана Грейс только что на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столицы 7 часов. А давайте новости послушаем в исполнении Марата Бикметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Госдума приняла закон о регулировании криптовалют. Ливни и грозы придут в регионы юга европейской части России, и индекс счастья россиян вырос. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума приняла закон о регулировании криптовалют. В России документ легализует ее оборот, в том числе покупку гражданами через лицензированных посредников. Цифровые валюты приравниваются к имуществу. Деятельность по учету и хранению цифровых валют будут вести цифровые депозитарии, а Центробанк станет осуществлять надзор в этой сфере. При этом запрещены расчеты криптовалютой внутри страны, в том числе при оплате товаров, работ и услуг. Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции 5 узбекских экспортеров. Ограничения коснутся компаний, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие культуры. Ведомство пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов. Неустойчивая погода ожидается в ряде регионов юга европейской части России со среды по пятницу. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сначала ухудшение погодных условий затронет Крым, ДНР, ЛНР, Ростовскую область и Кубань, затем Чечню, Ингушетию и Волгоградскую область. Кроме того, сильные дожди затронут ряд субъектов средней полосы, в частности, Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области. Великобритания полностью переходит на электронные визы. В паспорта не вклеиваться больше не будут. Как сообщает британское посольство в Москве, Лондон завершает переход на систему цифрового подтверждения иммиграционного статуса. Ранее получение визы и виньетки, срок действия которых не истек, будут действительны до окончания срока их действия. Электронную визу нельзя украсть или подделать, а подтвердить свой статус на границе станет быстрее и проще. Индекс счастья россиян вырос. По итогам июня он достиг 59 пунктов, при этом в мае показатель был на 1 пункт меньше. Таким образом, рост продолжается второй месяц подряд, отмечает ВЦИОМ. В июне счастливыми себя назвали 79% россиян, из них треть счастливы, а 49% скорее счастливы. Несчастливыми себя считают 17% опрошенных.

Нарушенных. По мнению аналитиков, на настроение граждан повлияло начало сезона отпусков. Летний отдых пока перевешивает даже негативный информационный фон. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89.76. Далее на Европе Плюс стартует летний и Тимур Бодров. С добрым утром!

Да, ребята, помните, что бы ни происходило, все к лучшему. Все к лучшему, а значит, лучшее неизбежно. И, собственно, прямо сейчас 3 часа. Лучшие 3 часа вашего утра, потому что на Европе Плюс стартует летнее. Вау, летнее. Приветики, я Тимур Бодров. Так, конечно же, грандиозные планы у нас на эти 3 часа. Будет игра на повышение, а там не только отложенная сумма, там для тебя еще и бонус, 10 кэсиков. Устроим путешествие в прикольное место в игре «Кто куда». На память подарю тебе колонку беспроводную. Будем миксовать твое лето из китов и подарков. Что касается подарка, там есть беспроводные наушники. Конечно, расскажу, что день грядущий нам готовит. Не пропусти гороскоп. А сейчас в Москве 7:04, всем летний. Не у.

0: кто рано встает,
1: тот сонному параличу объявляет бойкот.
0: В летнем ПУ на Европе Плюс.
1: Просыпайтесь. Я вообще считаю, что в борьбе с сонливостью все средства хороши. Там, ну, душ контрастный, как у меня сегодня, или световая бомбардировка, включаем все лампы, и, конечно, танцевальный разгон от летнего У. Для танцев саундтрески я для вас уже приготовил, но прежде важная информация. 3040 рублей. Да, 3040 рублей, такая сумма отложена для тебя в игре на повышение. Игра на повышение в летнем У после 9:00, так что удачи с дозвоном.

0: Капли дождя.
1: Да, у Чайковского, да? У Чайковского же есть цикл «Времена года». И даже у Вивальди. Вот, чем хуже Джонни и Федук? По-моему, парни вполне могли бы замутить и пишечку тематическую тоже. Вот, тем более, начало положено, только что трек «Лето». «Лето». Ждем продолжения, сиквелы под названием «Весна», «Осень». Зима. Вот. Окей, 7:21 в столице. Лучшие парни страны вас развлекают и далее на Европе Плюс. Буквально пара-тройка минут терпения и в летнему Ваня Дмитриенко.
2: Реклама.
3: А что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, /31/10.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
12: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». Украин 107. 716-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп, гороскоп. Так, сегодня у нас среда, 22 июля. Овны, даже самые официальные серьезные документы вас сегодня не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, день лени, поэтому копите силы в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. И рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда она и в ответ перестанет подкидывать пакости.

0: удивительно, конечно, как этим ребятам из холодной Норвегии удается писать такую солнечную музыку. Ну, вы сами все слышите. Такой вот хаос с элементами диско и фанка. Это трио The Bausa. The Bausa, песня под названием Magnetic.
1: Лето микс. В летнем У на Европе плюс.
0: А у нас лето-микс. Лето-микс — твой шанс прямо сейчас выиграть беспроводные наушники. Но для этого нужно угадать, опознать, узнать суперзвезду по факту о нем. О ней. Значит, готовь мобилу, слушай факт. Песни этой певицы дважды получали высший статус главной официальной песни чемпионата мира по футболу. Было дело в 2010 и в этом 2026 году. Вот, по-моему, все прозрачно. Не все догадались. Ладно, ребята, подумайте хорошенечко. Вот, если угадал, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь — просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
12: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Ищи магазин в своем городе.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
15: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Миксуем лето из подарков и суперхитов. Подарочки есть для Марины из Ульяновска. Марина, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, Марина, ну рассказывай, у тебя там уровень сна в крови этим утром как? Нормально со сном?
2: Со сном все прекрасно, все отлично, шикарное настроение. У нас очень солнечная, теплая погода, безветренная, прекрасная.
1: Ну кайф.
2: Поэтому настроение тоже отлично.
1: Здорово, ну давай.
2: Тем более я дозвонилась.
1: Это вот, это вот. Да, уровень радости в крови я тоже предлагаю подтянуть на 120 из 10. Вот. Для этого, собственно, есть лето-микс, и для этого есть наушники беспроводные. Вот. Достанутся они тебе, если ты угадаешь, опознаешь, назовешь одну всемирно известную артистку, угадаешь ее по факту о ней. Значит, факт следующий. Песни этой девушки дважды получали высший статус главной официальной песни чемпионата мира по футболу в 2010 и в 2026. О ком идет речь, Марина?
2: Да, речь идет о прекрасной, знаменитой, шикарной, сногсшибательной Шакире.
1: Шакире, думаешь, да? Ну давай,
2: думаю, да.
1: Проверим, насколько ты верна в своем предположении. Включаю лето-микс. Конечно, конечно, это она. Кстати, обращал ли ты внимание, что в те годы, когда Шакира записывает официальную песню для чемпионата мира по футболу, побеждают именно испанцы? Так было и в 2026-м сейчас, и в 2010-м. Ну что, поздравляю тебя!
2: Спасибо большое!
1: Марина, так здорово было с тобой познакомиться, поболтать. Вот, в память об этом лете, об этом непрекрасном дарю тебе беспроводные наушники и, собственно, зная, как теперь будешь слушать хиты Европа Плюс. Ура!
2: Спасибо большое.
1: Все, Ульяновску большой привет, классного дня, ребята. Мы продолжаем здесь далее. Айс, Гергерт и Зиверт.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: конечно, я радуюсь за группу Tame Impala. Немало пришлось ждать этому австралийскому проекту своего прорыва в чартах. Больше 10 лет, наверное, пришлось ждать. По крайней мере, 10 лет тому назад я о них узнал. И да, прорыв, успех случился благодаря песне, отзвучавшей Дрэкюла, и благодаря Дженни из Blackpink. Tame Impala, Дженни в летнем у только что. Продолжим не менее энергично. Будем слушать Miss You Оливера 3 и Робина Шульца.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
20: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
21: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
22: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
23: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
25: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
26: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
25: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
26: 12+.

0: Да, в Калифорнии неплохо. В Калифорнии нормально, но, как известно, хорошо там, где мы есть. А там, где Европлюс, там всегда хиты, классная музыка и, конечно, подарки. Подарки, потому что мы прямо сейчас начинаем второй час летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 часов. Марат Бекметов пришел. Мы слушаем новости.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться. Электронные кошельки включат систему страхования вкладов. И во Франции запретили соцсети детям младше 15 лет. Об этом прямо сейчас. Итак, российский топливный рынок начал частично стабилизироваться. Это произошло благодаря принятым правительством мерам, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Кабмин продолжает работу с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями. Новак также отметил, что благодаря принятым мерам во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по числу работающих заправок и снижению очередей. Не попавшие в Артек дети получат путевки в лагерь в приоритетном порядке. Это произойдет, как только Международный детский центр возобновит свою работу. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр добавил, что инфраструктура Артека готова к приему гостей в любой момент, как только позволит ситуация. В конце июня, напомню, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановке приема детей в лагеря на полуострове до 1 сентября. Электронные кошельки включат систему страхования вкладов. Такой законопроект приняла Госдума. Сейчас деньги на данных ресурсах не входят в систему защиты вкладов. Однако после вступления новых правил в силу их приравняют к средствам на банковских счетах. Как пишет Коммерсант, клиенты, заключившие договор с банком и прошедшие идентификацию, при банкротстве кредитной организации смогут получить возмещение до 1 400 000 рублей. Во Франции запретили соцсети детям младше 15 лет. Запрет вступит в силу с сентября. Соцсети обяжут проверять возраст пользователя, а детям и подросткам, которым еще не исполнилось 15, запретят создавать аккаунты. А до января соцсети должны будут удалить уже существующие аккаунты подростков. Кроме того, принятый во Франции закон вводит комендантский час в соцсетях для лиц от 15 до 18 лет. Им ограничат время пользования соцсетями. Сочи и Анталия стали самыми популярными местами отдыха в бархатный сезон. Российский черноморский курорт занял первое место по количеству поисковых запросов на отпуск в первой половине сентября. Анталия заняла второе место. Также в топе оказались Геленджик и Ларнака. В ноябре, когда бархатный сезон в России и Европе завершается, основной спрос смещается в Египет, Арабские Эмираты и страны Азии. Абсолютными лидерами по поискам туров становятся Пхукет, Фукок, Санья и Дубай. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 55 копеек. Евро также в плюсе 89,76. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

ну давайте о праздниках поговорим. Сегодня у нас 22 июля, и сегодня отмечается день летнего отдыха или день летнего.

летнего досуга. Вот, наш повод устроить что-нибудь такое особенное, эдакое, чего никогда не пробовали. Значит, вот какие варики я приготовил для себя на сегодня, ну или хотя бы на выходные. Значит, устроить гастрономический тур замороженным, дегустацию новых вкусов. Костер на закате тоже, да, было бы неплохо. Ну или цифровой детокс в гамаке. Вот, и вообще, как там говорят, желаю лет, чтобы было не до интернета. Хотя в некоторых городах его и так нет. Я имею в виду лето. Там погода пасмурная. Вот, ну а в Москве 8.04, ребята, и мы начинаем второй час летнего утра.

0: кто рано встает,
1: тот сорванный болт.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: В смысле сорвался? И как давай танцевать прямо в офисе, да? Прямо на рабочем месте. Вот. Тем более, что поводы для этого обязательно будут в следующем части в летнем у демо-версии летнего вайба. А далее, вот буквально через мгновение, роскошный пиано-хаус Калвина Харриса и Джей-Зи «Satisfy». Так, что еще в этом части? Какие у нас планы? Будет «Кто куда?», игра «Кто куда?», твое путешествие в одно из лучших мест планеты. И кто-то по итогам «Кто куды?» может выиграть беспроводную колонку. Пусть это будешь именно ты. В Москве 8:09, я Тимур Бодров, всем летний ум.

0: Забомболели, полечитесь. И вообще как-то летом забомболеть особенно неприятно. Так что берегите себя и слушайте хиты на Европе плюс. Вот наш план на сегодня и по жизни. Скоро у нас Fever Dream Алекса Уоррена, а еще расскажу о планах звезд на сегодня. Не пропустите гороскоп.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 119-600-156-873.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Так, 22 июля на календаре, сегодня среда. Овны, даже самые официальные серьезные документы вас сегодня не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, день лени сегодня, день лени, поэтому копите силы в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. И рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда она и в ответ перестанет подкидывать вам пакостей.

0: они возвращаются. Группа «Градус» вернулась. Только что свежий подгон от парней. Песня «На ресницах». Окей, 8.34, точное московское. А у нас тут скоро «Кто куда». Устроим путешествие небольшое и подарю тебе колонку беспроводную. Но для этого, пожалуйста, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Кукареку, купи билет!
12: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: I went deaf on the bitch.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Это кто куда, а это кто здесь? А здесь у нас Руслан из Москвы. Руслан, привет, здорово, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Приветики, Руслан. Ну давай, скажи, пожалуйста, на чистоту. Вот, идеальный отдых для тебя какой? Это когда ты в отпуске движуху устраиваешь, туда-сюда гоняешь, походы там, или тюленишь на лежаке у бассейна?
2: Нет, конечно же, куда-нибудь поход устроить, отдохнуть.
1: Скажи,
2: на природе.
1: Давай, последний отпуск, где ты был, где ходил, бродил?
2: Последний отпуск был в горах.
1: В каких горах?
2: В Алтайском крае.
1: Кайф, кайф. Почти на родине моей, почти в Хакасии. Так, Алтаю, Хакасии, привет. Спасибо. А мы сейчас с тобой отправляемся в невероятное место. Мы будем на Голубых озерах. Значит, Голубые озера — это в республике Татарстан, около Казани. Это примерно, ну, километров 20, да, от Казани. Вот. Большое, малое и проточное. Значит, озера голубые. Понятно почему. Потому что там цвет воды ярко-бирюзового оттенка. Вот. И вопрос для тебя, Руслан. Какая рыба водится в Голубых озерах? Два варианта ответа. Первый. Щука, карась и окунь. Или в Голубых озерах вообще рыба не водится. Не водится вовсе. Руслан, значит, щука, карась, окунь.
2: Первый вариант.
1: Или рыба не водится вовсе. Очень плохая связь, не понимаю. Что, какой вариант ответа ты выбираешь?
2: Первый.
1: Первый вариант ответа. Думаешь, вот там вот... Да? Или не водится вовсе?
2: Все-таки второй, наверное, вариант.
1: С первого раза! Угадал! Да, значит, дело в том, что в Голубых озерах там воды состав специфический и температура низкая, поэтому там вообще рыбы никакой нет. Вот, рыбы нет, но колонка беспроводная у тебя есть. Ура!
2: Ой, большое спасибо,
1: Все, давай, следующее твое путешествие, берешь колонку беспроводную и слушаешь хиты Европа плюс. Тем более у нас там есть всякие приложения, можно слушать.
2: Спасибо, ребят, спасибо.
1: Да. Спасибо тебе.
2: Очень приятно.
1: Спасибо тебе, Руслан, классного дня. Ну и давайте продолжаем хит-марафон, далее в летнему истории Around the World.

0: Герой электронной танцевальной музыки Джон Саммонд, чикагский диджей и продюсер. Треки его регулярно попадают в главный дэнс-чарт страны, в топ-клаб-чарт. Ну и вот теперь Джон готов к покорению Еврохит ТОП-40, в том числе вот с звучавшим номером Shades of Blue. Окей, 8.49 в столице. Финалить второй час летнего У будем в компании Артемаса и Рианы.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Плейлисты разных стилей и направлений.
5: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
7: А котики?
8: И, конечно, котики.

0: Только что одна из жемчужин дискографии Рианы и песня «Umbrella», «Ella», «Ella». Так, ребят, нам пора в третий час летнего у телепортироваться. Погнали.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: А послушаем и новости. Свежий выпуск прямо сейчас.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Союзники США призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран. В Ростове отключение света. Японские изобретатели придумали замену кондиционеру. Подробности далее. Часть союзников США из числа арабских монархий Персидского залива разочаровались в затянувшейся войне. Они призывают американского лидера Дональда Трампа перейти к более жестким действиям против Ирана, вплоть до наземного вторжения и захвата ключевого нефтяного терминала на острове Харк. Некоторые чиновники считают, что Тегеран не пойдет на уступки по Армузскому проливу ядерной программе без силового давления. Затяжной конфликт отпугивает инвесторов, туристов. Страны залива опасаются повторения событий марта-апреля, когда США и Израиль наносили массированные удары по Ирану, а Тегеран отвечал тысячами дронов и ракет. Отмечается, что единства среди ближневосточных союзников США больше нет. В Ростове обесточат сотни домов для технических работ, предупреждает компания «Дунэнерго». Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера без света останется улица Рокловская, Циолковского, Араратский, Матаяна, Мичуринская, Макарова, Объединение, Одесская, Челябинская, Таганрогская, Ташкентская, Тульская, Авиамоторная, Эстокосмос, Руслимашевец, Агропром и Колос. В муниципалитетах Ростовской области учреждена должность общественных советников по вопросам молодежной политики. Цель – помочь главе муниципалитета увидеть реальные запросы молодежи, дать экспертную оценку профильным инициативам, предложить решение актуальных вопросов и помочь специалистам администрации при проведении мероприятий в сфере молодежной политики. Сегодня общественные советники ведут свою работу в 45 муниципальных образованиях Дона. Японские изобретатели придумали замену кондиционеру – холодильник для людей. Персональная охлаждающая кабина Dog Human Box предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов тепла, в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет примерно 700 тысяч рублей, энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования, так как имеет систему автоматического отключения. Разработчики считают, что устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых мероприятий. Школ и торговых центров. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 76 копеек. В Ростове 27, теплооблачно, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и до плюс 32. Далее на Европе Плюс летнюю.
0: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл». «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: «Европа Плюс» – для детей старше 12 лет.

днем рождения! С днем рождения! День рождения сегодня отмечаем 22 июля. Чей дере? Значит, рассказываю. Сегодня на свет появилась Селена Гомес. Певица, но в последнее время все больше актриса. «Убийство в одном здании», да, так называется проект, в котором она звездит в последнее время. И также сегодня, 22 июля, можем устроить праздничное мероприятие в честь дня рождения Уильяма Дефо. Вот, может, по имени этого дядю вы и не помните, но я уверен, он вам знаком, потому что стоит только один раз увидеть Уильяма Дефо, вы никогда его не забудете. Кто-то наверняка помнит его по трилогии «Человек

«Человек-паук», кто-то и «Маяк» смотрел, и фильмы Йоргаса Лантимоса. Короче, поздравляйшн, congratulations. В Москве 9.04, я Тимур Бодров, и это третий час летнего «У».

трек, который, по-видимому, стал референсом для Айманбека, его ремикса на Roses. Это Moonlight Гаулина. Гаулин, в свою очередь, переработал трек XXXTentacion. Да, Moonlight. Окей, 9:10 уже в столице. Нам пора запускать летний вайб. Летний вайб. Демо-версия летнего вайба. А летний вайб — это шоу, в котором мы объявляем бойкот повседневной рутине. Шоу, в котором каждый трек — это, ну, буквально триггер для эндорфинов. И вот сейчас в качестве пробника летнего вайба клубная тема — это трек «The Days» от певицы Crystal в ремиксе Notion.

Dead Days от Crystal и Notion. Трек, который буквально призывает сбросить груз суеты, раствориться в моменте и выключить голову. Хотя конкретно сейчас, наверное, голову отключить можно вряд ли, не очень, но 100% это можно устроить вечером, когда начнется летний вайб. Старт дэнс-марафона в 20.00.

0: Диджей Зефирка в летнему. Диджей Зефирка по научному маршмеллоу. Вместе с ним инди-рокеры Portugal The Man. Коллабы Феникс в летнему. Так, далее с мини-пластинку добавим Афробита, послушаем Let Me Be и, конечно, не пропусти хит под названием Гороскоп.
1: Реклама.
2: Такой первоначальный взнос.
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефть. Оффертная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», Пушкинская, 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
14: FM 105.7. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

гороскоп на сегодня. Маленькую пятницу, среда, 22 июля. Овны, даже самые официальные серьезные документы вас сегодня не напугают. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, сегодня день лени, поэтому копите силы в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены... внешних обстоятельств. Вот. И рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда она и перестанет подкидывать вам пакости.

0: В эти дни тут стали циркулировать слухи, мол, Мадонна альбом свой последний Confessions 2 выпустит в новой версии. Ну, как у Charli XCX, помните, там каждая песня будет записана в новой версии дуэтом. Вот, интересно, любопытно. Вот, а только что, собственно, трек с пластинки «Королевы попа», песня «Bizarre». Мадонна, Мартин Гаррикс. Окей, 9.33, точное московское, а далее в летнем «Уты». Ты герой игры на повышение, тот самый счастливчик, который, я надеюсь, заберет не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Хочешь, получишь, дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове переменная облачность и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет малооблачная температура воздуха, составит около 32 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
5: Моя клиника.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» — гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: игра на повышение. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, у нас тут Денис на проводе из Башкортостана, из Стерлитамака. Привет, Денис, доброе утро.
3: Привет, Тимур. Привет,
2: Плюс. Привет. Значит, ты знаешь, да? Вот каждый, кто дозвонился в игру на повышение, это значит, у него хорошая карма. Значит, он что-то делал правильное. Вот ты, Денис, что делал в последние дни, что вот тебе так вот удалось дозвониться? Улыбался всем, бабушку через дорогу переводил, бабушек. Вот, не хамил никому. Что было?
3: Ну, не хамил точно. Да. Вести себя хорошо, не опаздывал.
2: Молодец, молодец. Вот видишь, бог не Тимошка, Александр Попов, создатель радио, говорит, ну ладно, пусть, Денис, дозвонись ты в игру на повышение. Но, надеюсь, ты подготовился к своему походу по нашему денежному хранилищу. А что это значит? Ты не пропустил подсказку и заберешь не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Значит, прогулка твоя продлится ровно одну минуту. Будешь открывать ячейки одна за другой. Но будь осторожен, будь внимательным, потому что может прозвучать фраза «стоп, игра». А это значит, что все, деньги улетели. Вот. Готов ли ты?
3: Готов.
2: Итак, ребята, он готов. Открываем сразу первую ячейку, а там у нас...
4: 110 рублей.
2: 110 рублей. По-моему, неплохо для... А, погоди.
4: Бонус от Озонбанка.
2: И тут же бонус от Озонбанка. Это значит 10 тысяч... 10-110, короче. 10 тысяч 110 рублей.
3: Здорово.
2: Здорово. Денис, забирай бабки, давай.
3: Ну, идем дальше.
2: Ладно, Денис, еще одна ячейка.
4: 3040 рублей.
2: 3040 рублей, общая сумма 1340. Денис, что мы делаем? Забираем деньги, идем дальше.
3: Ну, 13 моя любимая цифра. Я думаю, остановимся.
2: Денис, есть еще время, открой ячейку, пожалуйста, одну. Еще одну. Есть время.
3: Нет, я думаю, хватит.
2: Не удалось развести парня. Все потому что в 7 с копейками по Москве Денис не пропустил подсказку, да ведь?
3: Да.
2: Ты молочага. И твой выигрыш не только отложенная сумма 3040 рублей, но и бонус от Озонбанка десяточка и в общей сложности 13040 рублей.
3: Ура!
2: Поздравляю тебя. Вот, стоит ли говорить о том, что следующая ячейка, ну, если бы ты вдруг растерялся и открыл бы ее, то было бы...
4: Стоп-игра.
2: Но ты молодец. Вот, продолжай и дальше всем улыбаться, на работу не опаздывать, никому не хамить и танцевать под хиты от Европ Плюс, и будет тебе счастье. Договорились, Денис?
3: Спасибо большое. Спасибо, Европлюс.
2: Спасибо тебе. Стрелитамаку, привет. Ребята, мы продолжаем хит-марафон. Подсказку завтра не пропустите. А далее у нас история Sad Story. Слушаем.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: Да, лучшие из лучших. Лучшие из лучших на Европе Плюс. Только что Moving to the Sun от Ужелия, трек, который доминирует во многих чартах. Номер один в Шазаме. Самая разыскиваемая песня на планете. Окей, 9.49, точное московское. До финала летнего У доберемся в компании Дюка Дюмона и Мари Краймбрери.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Без комиссии.
22: Что-что?
21: Эквайринг без комиссии.
22: Что?
21: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
22: Что?
21: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
23: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
24: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
25: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 10 утра. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Названы даты окончания приема заявлений в вузы. Число самозанятых в России превысило 16 миллионов. И туристический поезд в Карелию запустят по новому маршруту. Об этом прямо сейчас. Итак, прием заявлений в вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Как сообщили в Миноборнауке, льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5. После доиздания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета будут дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Проект «Доктрины», направленный на противодействие киберпреступлениям, был обнародован накануне. Число самозанятых в России превысило 16 миллионов. За январь-апрель их количество увеличилось почти на четверть. Таковы данные налоговой службы. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, ввели 7 лет назад. Граждане с доходом в пределах 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4 или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Неустойчивая погода ожидается в ряде регионов юга европейской части России со среды по пятницу. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сначала ухудшение погодных условий затронет Крым, ДНР, ЛНР, Ростовской области, Кубань, затем Чечню, Ингушетию и Волгоградскую область. Кроме того, сильные дожди затронут ряд субъектов средней полосы, в частности Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области. Туристический поезд в Карелию запустят по новому маршруту 14 августа. Как сообщили в федеральной пассажирской компании, маршрут впервые объединяет в одном туре главные жемчужины региона, между которыми обычно приходится добираться разными видами транспорта. В их числе Петрозаводск, Кижи, горный парк Рускеала. Это освобождает путешественников от логистических хлопот и позволяет за 2,5 дня увидеть максимальное количество достопримечательностей региона. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 78 рублей 55 копеек, евро также в плюсе 89 рублей 76 копеек. В Москве 10:03. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и хорошей среды.

0: Одна из самых вайбовых работ этого лета. Это диджей Гожа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. В самое ближайшее время Серж Диван и Хейдли Addicted. И также Self-Aware успеем послушать Number City. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Ку-ку-ку-ку-ку! Билет!
4: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17.00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Ну и все правильно. Медуза, Генри Камомел. Don't wanna go home. Домой не надо уходить. Лето создано не для того, чтобы дома штаны просиживать. Нужно гулять, наслаждаться прекрасной погодой, шикарными видами. И желательно, конечно, под хиты на Европе+. Плюс. Как же иначе? Imagine Dragons впереди. Follow You сразу после Rain Dance. Дэйв и Тим в твоих динамиках не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность, температура воздуха составит около 32 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты. Следующие полчаса рассказываю, что будем слушать. Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan впереди. Чуть ранее появится Calvin Harris и его My Way. Также сегодня никуда без Clank Russell и трека Rider. Все это уже в следующем часе. В финале этого Coldplay, Sky Full of Stars, также Don't Leave, Action, Сера и Миша Миллер на Европе+.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Talk to you later. Да, иногда даже разговоры не нужны для того, чтобы сразу все было понятно. Это Holy Moly на радио номер один в России, 11:20 в Москве. Доминик Файк впереди, сразу после Розе и Бруно Марса на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Приготовься. На Европе плюс. Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
4: У вас? Европа плюс?
2: Да.
4: Ice Quest?
2: Ice Quest.
4: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе плюс. Ежедневно 13:35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
11: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
13: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222-0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Отличная работа на Европе Плюс от KDDK и Бамба Лейла. Ну, что взрывает наши сердца музыкальной любовью этот исполнитель, и другие будут звучать впереди. Робин Шульц, Топик и Окс расплавят нас One by One. До этого Fever Dream, Алекс Уоррен в твоих динамиках совсем скоро. Летим в это лето вместе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно Дракула, Тейм Импала и Джани впереди. До этого Шаос и трек Love Tonight. Мы перед этим BTS вместе с треком Swim. Все это уже в следующем часе на Европе плюс.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил». Вернем.

0: мы уже берем от Леда все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 12 часов дня.

0: Джон Саммит, The Vault, Julia Church, Shades of Blue на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, и очередная рекомендация для тебя — скачать приложение наше. Оно называется Radio Hub. Вбиваешь в поисковике, в Play Market, скачиваешь приложуху, нажимаешь кнопку Европа Плюс, и 9 музыкальных потоков свежайших, в крутейшем качестве для тебя все доступно. На любой вкус — рок, кей-поп, свежее, все там есть. Также забегай на наш сайт europlus.ru. Все последние новости, прямая трансляция студии. Все для тебя, везде тебя ждем. Что у нас далее по хитам? Рассказываю. Адам Ламберт появится. What do you want from me? Сразу после Stay, Лиани и Калум Скотт в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняет в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Как хорошо сюда вписываются клавиши. Satisfy, Calvin Harris и Jazzy. Такой свежий трек отдает прям морским бризом от этой музыкальной композиции. Будто бы ты открыл окно, и ветерок обдает лицо, и мы движемся вперед на полной скорости по хитам на Европе+. Плюс. В этот прекрасный летний день Imagine Dragons нас уже ожидают на горизонте. Whatever it takes, сразу после Bruno Mars. I just might в твоих динамиках, не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове малооблачно и 30 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит около 32 градусов тепла. Ветер западного направления до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
9: ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Бритью – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах. Улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер». Гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Навигатор тебе говорит, маршрут построен, а жизнь отвечает нет, мы еще сделаем пару странных поворотов. Но так или иначе, все равно приедем в красивые места. В Beautiful Places, Тиесто, Бриана Грейс, на Европе Плюс, Миша Зайцев, меня зовут, впереди больше хитов, больше музыки, PH Electro, совсем скоро Englishman in New York, большой хит сразу после красотки Билли Айлиш и Birds of a Feather на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мэдисон, Аманелиан, инопланетянин, чужой среди своих, свой среди чужих, англичанин в Нью-Йорке, PH Electro на Европе Плюс. Больше хитов впереди, летим в это лето вместе.
1: Европа Плюс, New, новые хиты прямо сейчас.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Мошенники начали красть деньги через приложение для поиска бензина. На Сельмаше в Ростове сутки не будет воды, и андроид-учитель впервые проведет занятия в американской школе. Подробности далее. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. В связи с плановыми работами на водопроводе будет временно прекращено водоснабжение. Завтра с 8 утра до 8 утра 24 июля не будет воды или она будет подаваться с пониженным давлением в границах. Проспект Сельмаш, улица Пановой, Образцовая, Металлургическая, Сержантова, включая котельную, детский сад номер 200.

0: помогать преподавать программирование и уроки по искусственному интеллекту для старшеклассников. У робота подвижные руки и даже есть характерный местный акцент. При этом перемещаться самостоятельно он не может. Стоит такой механический учитель около 60 тысяч долларов, что, по словам разработчиков, меньше средней годовой зарплаты педагога в США. Роботы успешно проникают в разные сферы человеческой жизни. Например, андроиды уже добились успеха в спорте. 19 апреля 300 гуманоидов приняли участие в полумарафоне в Китае, а робот одной из китайских команд и вовсе побил рекорд человека. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. В Ростове сейчас плюс 32 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен дождь и плюс 23 градуса. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Ростов-на-Дону онлайн. Европа плюс.
4: Как удачно, что середина рабочей недели, 22 июля, день находок. Празднуем с тобой и ищем очень сильно, потому что накануне вместе забыла, спрятали целый, классный, вкусный запас мороженого на остаток лета, тебе хватит. Поэтому Ice Quest не пропусти на Европе Плюс, по сигналу принимай участие активное. Надеюсь, ты знаешь это место. А также будет рассказан подробный прогноз на сегодня. Звезды постарались, гороскоп готов. Ну и готовы треки, которые тебя будут радовать и, возможно, поддерживает в твоем отдыхе, как минимум. Forget You, к примеру, прозвучит вскоре. Также услышим знаменитого Митчика. И через мгновение появится Tokyo Hotel. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
3: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Богдану онлайн.
1: Ну а у нас даже если середина недели, есть еще несколько дней в запасе, чтобы определиться со своим любимым треком, фаворитом. Зайти на сайт europaplus.ru и, конечно, в разделе «Еврохит ТОП-40» отдать голос за любимейший трек. Возможно, в эту пятницу мы услышим от Алекса Манулова, что именно он номер один. Ну не Алекс, естественно, твой любимый трек. На то, чтобы какие-то еще предпочтения отдать, сейчас у вас будет время достаточно. И, кстати, еще претенденты. Группа «Градусы», «Мадонна», «Мартин Гэрикс» и «Тедди Свимс» появляются для тебя на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: нравится. А знаешь, с кем ты сегодня можешь замедлиться, если рядом с тобой будут раки? Так звезды говорят, уж Ленин сегодня будет абсолютно все. Но все подробности, конечно, будут впереди. Гороскоп готов. А еще Ваня Дмириенко и Ава Макс появятся здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», Пушкинская, 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Гороскоп. Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, даже самые официальные и серьезные документы сегодня не испугают абсолютно. Тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Раки, день лени, поэтому копите силу в горизонтальном положении. Львы, есть шанс стать главным героем романтического сюжета. Девы, донесите свою неудержимую энергию в зал. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Водолеи, звезды советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. И рыбы, когда вы перестанете жаловаться на жизнь, тогда в ответ она и перестанет подкидывать некие пакости.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: Пришло время найти тот самый запас мороженого, тем более сегодня день находок. Поэтому, если ты знаешь это место, нужно набирать себе прямо сейчас. 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове переменная облачность, плюс 32 по данным Яндекс.Погоды. Завтра пасмурно, дождь и плюс 25, днем ветер северный до 5 метров в секунду. Так что готовься.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сломалась. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: Сегодня решительнее всех и быстрее оказалась моя тезка Юля. Привет!
2: Привет!
1: Жаркое лето, мороженого хочется, правда?
2: Да.
1: Как у тебя с намерением найти сегодня?
2: Да.
1: Все, да. Будем искать тогда. Мы с Изабеллой накануне очень хорошо спрятали запас мороженого. Возможно, у тебя получится. Юль, ну, возможно, это рабочий городок, парк ДГТУ или парк Первая Миля?
2: Парк ДГТУ.
1: Хорошо, принято.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: А тут и радость, а тут и молодец. Я тебя поздравляю. Приятного аппетита.
2: Спасибо большое.
1: Юль, все твое. Не знаю, делиться будешь или нет, но желаю тебе насладиться полноценно.
2: Спасибо.
1: Давай перепрятывать. Завтра должен кто-то быть еще счастлив. Ты готова?
2: Угу.
1: Итак, возможно, мы будем прятать Ростов Главный, Сельмаш или Ростов Западный. Немножко пожалуйста.
2: Давайте Ростов Главный.
1: Главный так главный, принято. Тебе еще раз вкусного лета желаю я и слушать Европа Плюс. Участвуй еще.
2: Спасибо большое, хорошего дня.
1: Всем тоже. Ну а завтра, чтобы день был классный, еще максимально нужно найти свой запас мороженого. Ищи. Vice Quest, Ростов Главный спрятали там.
3: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Good Luck Baby, этот трек закроет этот час, естественно, чтобы настроение и находки у тебя сегодня были великолепнейшие. Алекс Манойлов будет далее стараться, а я вернусь обязательно завтра. Меня зовут Юлия Максимова, классного тебе дня, ну и по традиции побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: .ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Европа+.
3: .ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! В Москве 14:00.

0: Всем привет и классного дня под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот еще один Алекс, но уже Уоррен, будет у нас совсем скоро. Как всегда, проникновенно, не наигранно, а искренне. Впереди на Европе Плюс Fever Dream.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Бергнер. 6+.
13: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
14: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа.
18: Плюс.

0: малиновой луне. Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Бауза, Френч Монтана. Но чуть-чуть пораньше Зейн, который любит повторять, любит говорить, что голос в музыке не главное. Главное – петь искренне. Но тут Зейн, конечно, убил сразу двух зайцев. И голос есть, и искренне поет, это уж точно. Впереди через пару минут на Европе Плюс. «Die for me».
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед это я.
5: И я дед Владика тоже.
4: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте не будем ссориться.
6: Давайте.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Больше хитов. Больше музыки.
2: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: услышим Swim. Между прочим, уже 4 раза на первом месте Еврохит ТОП-40 в нашем чарте, а сейчас Swim на высоком втором.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ОПТ, не оферта.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, с 16 августа подобное на Туту, только 6+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Гороскоп.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

0: это «Медуза» на Европе Плюс. Отличный, отличный трек, который все ближе и ближе к вершине нашего чарта Еврохит ТОП 40. Сейчас «Медуза», напомню, уже на четвертой строчке. Посмотрим, какая будет в эту пятницу. В общем, ждем итоги недели.
1: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: лучшие хиты, в том числе лучшие хиты с нашим новым приложением Radio Hub. Без регистрации, бесплатно. Запуск плеера в один клик, трансляции из студии Европа Плюс 24 на 7. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Не завелась? Триста ровно. 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, кто у нас дальше, кто впереди? А это любимчик публики, не побоюсь этого слова. Тедди Свимс. Miss It Know It All. Абсолютно летнее, ну и название соответствующее.

0: здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16:00.

0: на одном дыхании пролетают эти 2,5 минуты. Собственно, как и практически 2 месяца лета. Да, уже 22 июля, напомню, но это Абе, Meet Me in the Dark. Всем привет, отличного дня, где-то уже и вечера с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а Temper City и Self Aware уже на подходе. Хит, который сейчас можно встретить во многих мировых чартах. Вот и в нашем Еврохит Топ 40 Self Aware на 20 месте. Неплохо, но можно лучше.
1: Реклама.
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: стремится к нам в чарт. Ну, мне кажется, отлично, Bizarre впишется в Еврохит ТОП 40. Посмотрим, возможно, это и произойдет на этой неделе.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначального года.
5: Реклама.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is a strange thing. Just when you think you've

0: был Кайза, прежде всего, конечно, с эмоциями в голосе. 16:49 в Москве, до конца этого часа на Европе Плюс. Сначала ждем Сиа Кали Минок, а затем громкие парни Nickelback не заставят себя долго ждать. Впереди на Европе Плюс. If today was your last day.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Но аппаратура у этих парней явно работает всегда на износ, не жалея себя и свои аппараты, агрегаты, свои инструменты. Группа Nickelback на Европе Плюс и If Today Was Your Last Day на Европе Плюс. А в начале часа следующего само спокойствие, Post Malone, услышим Cold.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 17 часов.
5: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Рубио подтвердил встречу с Лавровым. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Россияне стали чаще играть в интеллектуальные игры. Об этом прямо сейчас. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут на полях саммита АСЕАН в Маниле. Рубио подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны сохранять диалог, несмотря на существующие разногласия. По его словам, отказ от общения был бы безответственным. Сергей Лавров также назвал предстоящую встречу полезной. Сегодня и завтра местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. По прогнозам синоптиков, на регион обрушится сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 25 метров в секунду. Из-за непогоды увеличится вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с порывами линии связи, электропередачи, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов. Экстренные службы призывают жителей и гостей области быть осторожными. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. Засуха негативно отразилась на темпах восстановления защитных лесополос в Ростовской области. Об этом сообщили ведомости Юг. Всего в области насчитывается 240 тысяч гектаров защитных лесонасаждений. Одним из инструментов сохранения и восстановления лесополос остается их передача сельхозтоваропроизводителям в аренду поставки 1 рубль за гектар в год. Арендаторы обязаны содержать насаждения, проводить работы по их сохранению и восстановлению. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводят ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. В конце выпуска курс валют на сегодня, погода на завтра, доллар 78 рублей 55 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 76 копеек. Сейчас в Ростове плюс 32 градуса и ясно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануилов.
5: Спонсор программы — мебельный центр премиум класса Мебельмол. О, Мебельмол.
6: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: самую цель с выбором вокалистки для своего трека. Ну, возможно, следующий, ну так, гипотетически, конечно, представим, возможно, следующий будет Сабрина Карпентер. Но пока она явно самодостаточна и справляется совсем прекрасно в одиночку. Впереди на Европе Плюс через несколько минут Сабрина Карпентер и ее «Эспрессо».
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dream. Но сначала...
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 32 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Какой первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофента. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
12: «Моя клиника».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: замедляйся, время рядом с тобой, но время-то идет только вперед, 17.50 уже в Москве, и концовочка этого часа у нас пройдет под знаком суперартисток, и эти имена ты знаешь прекрасно, да, не часто они бывают вместе, но сегодня как раз вот тот самый случай, когда они рядом. Сначала Дуа Липа, а затем на Европе Плюс Риана.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус». Теперь

0: Вот скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: на Европе Плюс, которая редко, но мелко сейчас все-таки выступает. Но фанаты-то ждут новый альбом, новые треки. И Риана об этом знает. Значит, все будет. Как и будет новый час на Европе Плюс, где еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. В Ростове-на-Дону 18 часов.
2: Европа Плюс. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике. В Ростовской области усилят контроль за серыми возчиками и названы профессии, которые останутся востребованными до 2032 года. Об этом прямо сейчас. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом не нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. По поручению главы региона с прошлого года на Дону проводятся совместные экологические рейды с участием правоохранительных органов и представителей Минприроды области. За этот период проведен 61 совместный рейд. В рамках мероприятия пресечена незаконная деятельность более 380 человек. В этом году составлено 125 протоколов. За несоблюдение требований при обращении с отходами наложено штрафов на сумму более 1,5 миллиона рублей. К началу нового учебного года в регионе откроются 4 новые школы. 3 из них построены застройщиками в Ростове в рамках комплексного развития территории. Так, в новых микрорайонах одновременно с жильем появляется необходимая социальная инфраструктура. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Российской Федерации Антон Котяков, передает РИА Новости. По словам главы Минтруда, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь, показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 55 копеек. Единая европейская валюта 89 рублей 76 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: топлю за этот трек уже давно. И нас таких много, я уверен. Здрасте, это Фомин, The Bausa и Magnetic на Европе Плюс прямо сейчас. Норвежские ребята, ну, которые, наверное, сейчас в мире музыки, как Холланд в мире футбола. Очень стилево. Невероятно мелодично, невероятно красиво. Я, в общем, советую поддержать этот свежак на europaplus.ru в разделе Еврохита. И все для того, чтобы этим летом он добрался до вершины главного чарта страны. Мне бы очень хотелось. Правда, трек действительно достойный, поэтому голосуй, поддерживай. Ну и в последний рабочий ни в коем случае не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. А Алекс Мануилов представит все в полном объеме.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Freehouse» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный время. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европа Плюс.

0: сейчас здесь, на Европе Плюс. Ну и вообще, мне кажется, этот трек разлетелся везде абсолютно. Хоть утюг, хоть холодильник, тебе это обязательно сыграет. Ну и, естественно, мы сыграем. Радиостанция номер один в России — это Ужели, его Moving to the Sun. Главный хит и гимн этого лета для всех, кто проводит вечер в моей компании. Кстати говоря, дальше в нашей компании Bruno Mars и супер трек, который побывал на вершине нашего Еврохит ТОП-40. I Just Might. Скоро.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной декларации на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да!
8: У вас? Европа Плюс?
7: Да!
8: Айс Квест?
7: Айс Квест!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Мороженое – это круто!
14: А Крутис Айс еще круче!
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
15: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
16: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк.РФ в разделе «Ипотека».
20: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
21: «Байк-центр».
20: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
21: «Байк-центр».
20: Самокаты от 3 500 рублей.
21: «Байк-центр».
20: Ищи магазин в своем городе.
22: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
18: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Алекс Манойлов до сих пор с удовольствием вспоминает, как брал интервью этого парня, и говорит, что это один из самых общительных людей, артистов, которых он встречал. Тиесто прямо сейчас здесь на Европе Плюс, и Бриана Грейс «Beautiful Places». Да, классная история, безусловно, и эта история есть в нашем Еврохите. На каком месте, можно выяснить вот прям в любую секунду, заглядывая на наш сайт europaplus.ru в раздел «Еврохит ТОП 40». Ну, а можешь это сделать еще и в нашем новом приложении «Радио Хаб». Все абсолютно собрано в одном месте. Любимая музыка, видеотрансляции 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Абсолютно бесплатно, абсолютно никаких регистраций. В общем, скачай новое, не обновляй старое. Радио Хаб, Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: А поехали всей семьей.
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Выпуска.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа плюс. 7 вечера в Москве. Европа плюс. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Гость, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла закон, обеспечивающий единый подход к привлечению средств в регионы. Минтруд назвал профессии, которые будут востребованы до 32 года. И каждый третий россиянин смог распознать телефонного мошенника. Подробности далее. Цена нефти марки Brent впервые с 11 июня сегодня поднялась выше $93 за баррель. Утром рост составил более 2%. Стоимость фьючерсов на нефть WTI достигала $86.34 за баррель. Рост связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и атаки на суда в Красном море. Инвесторы опасаются перебоев поставок, ситуация на рынках остается нестабильной. Аналитики также не исключают дальнейшего роста цен на нефть. Госдума приняла закон, обеспечивающий единый подход к привлечению капитальных вложений в регионах. Инвесторы смогут получать информацию о мерах поддержки через единое окно без самостоятельной подготовки документов. Закрепляются полномочия субъектов по созданию агентств развития и инвесткомитетов. Правительство будет ежегодно докладывать президенту о результатах мониторинга. Закон упрощает взаимодействие бизнеса с государством. Глава Минтруда Антон Котяков назвал профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения востребованными до 32 года. В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Также конкурс «Лучший по профессии» должен привлечь молодежь и показать перспективы трудоустройства. Профессии остаются актуальными на рынке труда. Минтруд продолжает мониторинг кадровых потребностей. Треть россиян за последний год сталкивалась с мошенниками и смогли их распознать. Это показал опрос одной из финансовых компаний. Еще 11% стали жертвами мошенников. А для защиты более половины игнорируют подозрительные звонки, 17% используют двухфакторную аутентификацию, а 11% установили самозапрет на кредиты. Обучающие материалы по цифровой гигиене изучают лишь 8% опрошенных. И в Москве набирает популярность необычный формат активного отдыха, занятия, объединяющие йогу, дыхательные практики и стрельбу в тире. Тренировки проходят в одном из стрелковых клубов и позиционируются как способ отвлечься от стресса, развить концентрацию и получить новый опыт. Программа включает разминку, упражнения на баланс и стрельбу под руководством инструктора, однако новый тренд уже вызвал критику. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: ты знаешь, что я скажу. А я повторю, одна из лучших российских поп-команд прямо сейчас на Европе Плюс — это «Моя Мишель на малиновой луне». Ну, как они мне нравятся. А и как мне нравятся их акустики здесь на Европе Плюс. Последняя с хором. И если ты это пропустил, если ты прозевал эту красоту, добро пожаловать на europaplus.ru. Там есть видос, можно посмотреть. Есть еще и в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Смотри, получай удовольствие. Это было невероятно. Ну а дальше, в ближайшие 15, из невероятного Горгон Сити и Imagination. Ну а также ни в коем случае не пропусти артиста, на концерт которого мы раздали 100 билетов. Да, и 2 августа в Лужниках повстречаемся с ним. В общем, Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБ.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. europaplus.ru. Для киноманов старше 12 лет.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: в Москве. Привет всем, кто освободился после третьего рабочего. Дальше неделя побежит побыстрее. Да, настроение будет позвонче. Ну и до выходных мы доберемся вместе, естественно. Завтра с утра пораньше начинай день с нами, потому что впереди нас ждет... Да, летняя У, с 7 до 10, игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания классная. В общем, все, что так необходимо с утра пораньше. Ну а дальше необходим красивый трек от Temper City, Self-Aware.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Баб! А что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь...
10: Или не копишь.
9: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
12: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пауза, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
15: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Купи билет!
18: В кинотеатре «Чарли» летняя акция, от которой сложно усидеть на месте. С понедельника по среду до 17:00 все билеты в кино всего 250 рублей. Любой фильм, любой жанр, любое настроение. Все лето ждем тебя в кинотеатрах «Чарли». 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Обожаю этот трек, люблю этот припев. Ну и вообще, в целом, проект мне очень нравится. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Сегодня еще надо домой, надо обязательно, потому что завтра четверг. А вот в пятницу можем себе позволить вместо дома отправиться куда-нибудь прогуляться и получить удовольствие. Ну и удовольствия сегодня тоже будут, это я обещаю, потому что в 20 время по Москве нас ждет летний вайб. Потусим, отдохнем, кайфанем. Музыку послушаем солнечную летнюю. В общем, оставайся с нами, уже скоро стартуем.
1: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакила. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Relax, Take It Easy в финале этого часа на Европе Плюс. Это тот самый Мика. Ну да, хороший совет. И в ближайшие 120 минут мы с тобой действительно будем заниматься именно этим после третьего рабочего на этой неделе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіохитс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

приятных моментов этого вечера. Здрасте, это летний вайп на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и я обещаю 120 минут легкой, солнечной, любимой музыки, чтобы ты под вот этот самый саундтрек мог почилить, мог отдохнуть. Точно знаю, что ты обязательно найдешь свои 3 минуты, когда можно закатить глаза, ну и немножечко расслабиться. Итак, в первой части летнего вайба. Сегодня нас точно ждет королева поп-музыки и совсем еще недавно первое место DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс. Услышим Bizarre. Раньше Кали Ачис и Телепатия, ну а начинаем с Паластик и Брайт Спаркс.

0: Летний вайб.
1: Чилим по-летнему на Европе Плюс.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
3: Love is the strangest thing.

0: что значит оба постарались. Прямо сейчас на Европе Плюс Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre. Летний вайб на Европе Плюс продолжается. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Здорово, что у нас больше народу, больше хитов и больше музыки. Впереди Ромео Элвис, Оскар and the Wolf. Послушаем Chilling. Это то, чем мы должны заниматься прямо сейчас. Летний вайб.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу?
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
3: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
9: «Бритье» — это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах. Улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер». Гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: europaplus.ru.
11: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мурат Салман в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, по-летнему, однозначно. Вот так вот лето звучит в 26-м году. Хорошо, приятно. Расслабляемся, отдыхаем, получаем удовольствие от вечера. Ну и, конечно же, слушаем отличную солнечную музыку. Итак, в ближайшее время, ну, 100% летний хит. Это DJ Gojo, Jason Derulo и Melody. Michiko, ну а также Kungs. Суперхитом, который ты точно знаешь и любишь, Galaxy. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
1: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
1: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Летний вайб на Европе Плюс.
1: Серфим по хитам.

26-го года вместе с Европа Плюс. Это Диджей Годжи, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико в летнем вайбе на Европе Плюс. В столице уже 20:49. Привет всем, кто попал в нашу компашку вовремя, потому что у нас впереди еще много классной солнечной музыки. Целых 60 минут следующего часа, ну и минут 10 финала этого. Дом Дола, Faving Up, но прежде The Weeknd и Anita, San Paolo. Let

0: Лучше финала и не придумать. Отличный трек от Дом Долы. 7 Up. Завершает первую часть летнего вайба на Европе Плюс. Но ничего, у нас есть еще одна. И она впереди.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве уже 9 вечера.
4: Европа, Европа Плюс.
5: Летний вайб.
0: Итак, продолжаем искать свои 3 минуты в этом летнем вайбе на Европе Плюс, чтобы почилить, отдохнуть, отключить голову и расслабиться. Ну, заслужили же мы, да, вот эти вот 3 минуты из 24 часов. Заслужили, а значит, можем найти и, собственно, все это превратить в большое сплошное удовольствие. Итак, Фомин здесь, 60 минут. Летней солнечной музыки тоже есть. Ну и в этом я, естественно, помогу разобраться. Например, в ближайшее время Тайла и Water. Послушаем классный трек. Раньше чумовая просто Мия с мировым бенгером, который до сих пор живет где-то в моем сердечке. Bad Girls звучит просто, просто невероятно. Причем до сих пор. Ну а начинаем вторую часть нашего летнего вайба с невероятно красивой истории, с невероятно стильной историей, с невероятно танцевальной историей. Это Крис Лейк и его Easy My Mind.

0: и Water на Европе Плюс в летнем вайбе, 21.20 в Москве. Привет всем не спящим, привет всем отработавшим, привет всем, кто сейчас отдыхает, чилит и расслабляется, причем делает это под классную музыку. Для этого, собственно, и создан летний вайб, чтобы мы могли немножко выдохнуть. Можно, можно, ребята. Ну и в ближайшее время выдыхать и получать удовольствие будем от невероятно красивой истории. Ну, просто бомба. Это The Bowser и Magnetic. Люблю этот трек. Прежде Рауль Хандро, Bad Bunny и Que Pasa. Скоро будет.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: этого трека, но это просто какое-то чудо. Норвежское чудо прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России в летнем вайбе. Это The Baus и Magnetic. 10 из 10. Нет, наверное, 12. Нет, 15. Ну, в общем, можно сколько угодно. То есть выше отметки максимум. Для меня этот трек, и я уверен, я не один такой. Кстати говоря, его можно слушать в машине, можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно скачать новое приложение Radio Hub в свой смартфон и быть всегда с нами. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и получать вот такие вот классные треки. Кстати, из классного далее. Дэв Кэмерон и Lazy Baby. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурный дождь, ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.

Один из крутейших диджеев современности в твоем радиоприемнике. Говорил, говорю и буду говорить это, потому что он действительно достоин этого. Каждый раз он выпускает настоящие стопроцентные суперхиты, и один из них прямо сейчас. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. В столице уже 21:49, и мы приближаемся к финалу этого часа. Но чтобы финал был красивым, есть Milky и Just The Way You Are, но прежде Ice Cube и It Was A Good Day.

0: Хитовый финал часа летнего вайба, ну и, наверное, уже среды в целом, тут осталось-то совсем немного. Мелкие и Just the Way You Are. Дальше хиты будут, ну а завтра напомню, что в 20:00 по Москве обязательно летний вайб появится в эфире. Будем чилить, отдыхать и слушать летнюю легкую музыку, это я могу гарантировать. Кстати, также гарантирую новинку в ближайшее время от KDDK, ну а распечатаем новый час вместе с Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Европа+. 10 вечера в Москве.

0: лучшие наши друзья KDDK прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И Bumble Ale, новый трек, который, мне кажется, ну, для летнего периода подходит просто идеально. Ребят, стрельнули вовремя. Ну и про время, если уж я заикнулся, давайте... Все те, кто заблудился в днях недели, напомню, что сегодня среда, середина недели, время 22:19 в Москве, ну и дальше неделя побежит побыстрее, настроение будет позвонче, музыка будет похитовее, это я точно знаю, потому что, хоть и не Ванга, но в будущее заглянул. Впереди невероятно красивая история от Marshmallow Portugal The Man, Phoenix. Прежде мечтатель, ну, наверное, так его можно назвать, усатый мечтатель, но это не... Тот, о ком вы подумали, он живет в другом месте. Сэм Смит, услышим его «I'm not the only one». Ну и супер классный трек. Это вообще просто топчик. В моем личном топе он занимает далеко не последнее место. Temper City и Self Aware уже скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
7: Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Итак, замолкаю на ближайшие 45 и вместе с тобой слушаю классную музыку. Главный гимн лета 26-го года в эфире. Это Ужели, его «Moving to the Sun». Раньше послушаем отличный трек, мною любимый трек от Феликса Йена «Cool». Ну и еще один номер один в нашем еврохите Боб Синклар «Кайза» «I Can Wait». Все это здесь, на радиостанции номер один в России, уже в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 23:00 в Москве.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут. Европа
2: плюс. Скуа.

Вот и летний гимн 26-го года. Ужель, Moving to the Sun. Первый раз этот трек прозвучал на Coachella и, соответственно, сразу же залетел в топы, а дальше понеслось, поехало. Завирусился вообще практически, ну не знаю, в 70% всех танцевальных видосов звучит именно эта история. Ну и дальше, кстати говоря, будет у нас танцевальная история, которая, мне кажется, ожидает этого момента, и очень скоро все это тоже случится. Мадонна, Мартин Гаррикс, поп-королева и диджакей, который долгое время занимал первую строчку авторитетного диджей Mac Top 100. Ну, то есть это человек, который на протяжении нескольких лет был лидером сотни лучших диджеев планеты. И, собственно, вместе они записали новинку нашего эфира «Be There». Раньше. Отличный трек от Доминика Фейка. Услышим его «Baby Doll». Трек, который также был на первом месте авторитетного еврохита. Ну и еще кое-что от Оффенбах и Джастина Джетса. «Over You». Скоро.

Возможно, Мадонна и Мартин Гаррикс «Be There» на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, этот трек ты можешь слушать в машине, можешь слушать дома при помощи умной колонки, а можешь слушать при помощи нашего нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю можно слушать, а при этом еще и смотреть прямую трансляцию из студии. Чем тут занимаются диджеи? Ну, все по-разному. Можешь что-нибудь для себя выяснить. Ну и, естественно, самая важная тема лично для меня, потому что в любом настроении, в любую погоду, в любое время года там ты найдешь музыку по душе. 8 дополнительных потоков. Light. Ну это просто песня, а? Ну вот если хочется расслабиться, если хочется вот так вот перед сном послушать что-нибудь красивое, приятное, мелодичное, пожалуйста. Великолепный поток. Знаете почему? Потому что я им занимаюсь. Можете послушать.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Есть классная музыка в ближайшее время здесь на Европе плюс. Я готов предложить вам супер хиты, которые есть на подходе. Хюжель и его Moving to the Sun. Феликс Йен и Кул. Ну и еще классный трек от Боба Синклара. I Can Wait. И все это скоро здесь на Европе плюс.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
4: Ну ок, я бы послушал.
3: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
4: Ну ок, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Предложение, конечно, заманчивое, но все же, если кто-то собрался домой, чтобы немного поспать и отдохнуть перед новым рабочим днем, то это все абсолютно правильно. Тем более, что и летнее У начинается в 7 утра, такое пропускать, ну, точно не стоит, это мой совет. Ну, а кто все-таки пока спать не собирается, то предложение такое. Наливаем прохладного лимонада, устраиваемся поудобнее и встречаем в ближайшее время Мизма. Крутейший трек Hello, также послушаем Тиеста, Бриенна Грейс. Тут отличная совместная работа Beautiful Places и Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, ребята, которые просто предпочитают молча танцевать. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличной ночи, но и не забываем, что уже в субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Camel Fat is so good. Джейзи и Крис Лоренцо, Invisible. А еще Медуза, Silence.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. А услышим вот чего. The Bowser, Magnetic. А также появится Джонни с Ведуком. Послушаем их совместное творение «Лето». И немного соул-музыки. Тедди Свимс, Мистер Know It All. И это далеко не все, что в планах, так что не уходим далеко, слушаем и получаем массу отличного настроения.

0: Можно смотреть прямую трансляцию из нашей классной студии, подсматривать, что делают ведущие во время своих эфиров. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходи, загружай и пользуйся, когда захочется. А что касаемо музыки, то далее мы услышим легендарную коллабу Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love и Temper City. Команда, которая абсолютно случайно записала свой хит и, может быть, и не случайно прогремела на всю планету. Self-Aware буквально через 2 минуты, только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже завтра.
1: Алекс Манулов. Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Абсолютные лидеры нашего еврохита Tame Impala, Jenny Hit Dracula, которая прямо сейчас красуется на первой строчке чарта. Но пятница уже завтра, и завтра посмотрим, смогут ли они удержать позицию. Слушай, еврохит топ 40 с Алексом Мануловым с 14 до 16 по московскому времени. А прямо сейчас пока заходим на наш сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков. Я же пока расскажу, что нас ждет в плане музыки в ближайшее время. Вот чего услышим, например, Оффенбах, Ник Уотерхаус, классный трек Качи и Зейн Малик, золотой голос группы One Direction с хитом Die For Me через 3 минуты на Европе Плюс.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Да, лучшие треки уже выстроились в очередь. Полчаса в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Кельвина Харриса, Джейзи, Satisfy. Также услышим диджея из Норвегии Алана Уокера в компании Забеллы Мелкман и Катрины Орайан, Broken Strings. И немного электронной музыки из Финляндии. Проект Эбен, Hollow. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе+.

0: Да, кажется, Кельвин Харрис снова нашел формулу идеального летнего трека. Легкий хаос и тот самый фирменный вайб, за который мы когда-то полюбили такие хиты, как One Kiss и Miracle. А вокал здесь принадлежит певице из Ирландии Джейзи, одной из самых ярких новых звезд европейской танцевальной сцены. Неудивительно, что Satisfy уже называют одним из ключевых саундтреков этого лета. Следующий на очереди, кто спешит порадовать наш слух, будут French Montana и Max B с настоящим классическим хип-хопом треком Ever Since You Left Me. Но сперва с нами Artemas и I Like The Way You Kiss Me.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

клубная атмосфера, мощный бит и припев, который моментально остается в голове. Напомню, релиз вышел на легендарном танцевальном лейбле Spinning Records. И для Авы, кстати, это очень уверенная заявка на большую сцену. Тот самый трек, который особенно хорошо звучит громко и после захода солнца, собственно, то, что нам и нужно. Окей, в столице уже 2:34, продолжим в том же духе, услышим Annabelle England, трек Get Busy, но сперва свое слово возьмет Алекс Уоррен с легкой и приятной темой Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

становится здоровяк. Тейли Свимс, мистер Know It All. А до финала часа с нами Карли Рэй Джепсен, легендарный хит Call Me Maybe и Ивла Рок, солнечная тема Another Day.